славянские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище Христа.

0: божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твой.

Носящих и добродеющих во святимых всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.